0: Вийди на рацію, вона десь!
1: Я спитаюсь, я питаюсь!
0: Быстрее, быстрее!
1: Она тут! Третий этаж! Давай, давай!